0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Брытанскі акцёр і сцэнарыст Саша Барон Коэн зняў фільм пра свайго культавага персанажа Алі Джі пад назвай «Алі Джі, хто я?». Ён выпусціць яго ў пракат 23 кастрычніка. Стужка стане рэжысёрскім дэбютам Коэна і яго першай працы ў фармаце пранк-дакументалістыкі з часоў «Бората 2», які выйшаў у 2020 годзе. Коэн зняў праект таемна, не анансуючы яго да завяршэння здымак. Карціну выпусціць студыя Amazon. Паводле паведамленняў СМІ, Коэн разлічвае з новай стужкай паўтарыць поспех свайго найбольш касавага фільма «Борат». Ён сабраў у сусветным пракаце больш за 262 мільёна долараў. Алі Джі, персанаж, якога Коэн упершыню прадставіў у 1998 годзе. Гэта брытанскі рэпер з сумнеўным пачуццём стылю. Ён атрымаў уласнае шоу на HBO, у якім уславіўся абсурднымі інтерв'ю з палітыкамі і знакамітасцямі. 18-гадовая Вівіан, дачка Брэда Піта і Анджеліны Джалі, падала хадайніцтва ў вярхоўны суд Лас-Анджэлеса з просьбай змяніць падвойнае прозвішча Піт Джалі на Джалі. У судовых дакументах прычына пазначана як асабістая. Слуханне прызначана на 2 лістапада. Дзяўчына ўжо фігуравала як Вівіан у праграмцы брадвейскага мюзікла «Выгнаннікі» ў траўні 2024 года. З 6 дзяцей Джалі і Піта раней адмовіліся ад прозвішча бацькі трое. 21-гадовая Захара была прадстаўлена як Захара Джалі на цырымоніі ўручэння дыпломаў. 24-гадовы Медокс быў указаны як Медокс Джалі у тытрах фільма «Кутюр», дзе працаваў асістэнтам рэжысёра. 20-гадовая Шайла падала заяву на змену прозвішча ў свой 18-ты дзень нараджэння. Джалі і Піт разышліся ў 2016 годзе, а бракразводны працэс скончыўся толькі праз 8 гадоў. У 2022 годзе актрыса падала супраць свайго былога мужа пазоў пра хатні гвалт. У ім сцвярджаецца, што Піт у верасні 2016 года фізічна і слоўна напаў на Джалі і іх дзяцей, калі яны знаходзіліся на борце прыватнага самалёта. Піт прыдушыў адно з дзяцей і ўдараў іншае па твары, а Джалі схапіў за галаву і патрэс яе, сцвярджаецца ў дакуменце. Чарлі XCX выпустила кліп да новага сінгла «Камера». Галоўную ролю ў ім выканаў Венсан Касель. Чорна-белы ролік зняты адным кадрам. Касель грае ў ім акцёра на здымках, а сама Чарлі – рэжысёрку. Тэкст песні прысвечаны роздумам артысткі пра тое, ці правільна для яе было пачаць здымацца ў фільмах у якасці актрысы. Рэліз альбома, у які вайшоў трэк, адбудзецца 24 ліпеня. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Цэны на жытло ў Мінску растуць вельмі інтэнсіўна праз вялікі попыт. Толькі за чэрвень у сталіцы зафіксавалі 1077 здзелак па нерухомасці, а ў абласных цэнтрах толькі 846.
2: Паводле статыстыкі, ў сталіцы жыве каля 20% насельніцтва краіны, што ў прынцыпе з'яўляецца натуральнай з'явай. Чым большы горад, тым большыя эканамічныя магчымасці.
1: Пра гэтую залежнасць росту коштаў на жытло і прытоку людзей ў Мінску эфіры «Абычнае утро» выказаўся эканаміст Лео Львоўскі.
3: Да, у нас вообще популярно вкладывать деньги в жилье. Но вот последнее время, да, ситуация немного напоминает предыдущие пузыри, перегревы в белорусской экономике. У людей сильно растут зарплаты в среднем. То есть понятно, что тут каждый зритель может сейчас написать в комментариях, насколько выросла зарплата лично у него или у нее за последние 5 лет. Но, тем не менее, в среднем по стране зарплаты выросли больше, чем на 35% с учетом инфляции с 2021 года. При этом ВВП вырос всего на 7%, 7-8%. То есть, да, вот это такая ситуация перегрева, где у людей сильно больше денег, чем люди произвели товаров и услуг, большая доля добавленного продукта, она идет именно в компенсацию зарплат. У нас всегда, у нас вообще в экономике всегда есть такое неравное распределение зарплаты, роста зарплат, то есть медианный рост зарплат, он ниже, чем средний, медианная зарплата меньше, чем средняя. То есть, опять же, средний белорус, он, наверное, увидел меньше повышения зарплаты, чем вот на эти 35%. Это значит, что есть группа, доля белорусов, которые увидели повышение зарплаты больше сильно, чем 35%. И вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами. Ну, можно больше потреблять, ну, они, наверное, там потребляют что-нибудь более качественно. Люди не начинают просто там есть, теперь у меня большая зарплата, я буду есть 2 килограмма конфет в день. Можно что делать? Можно...
4: Инвестировать в недвижку.
3: Можно инвестировать в широкий рынок акций, это сложно для белорусов. Можно сохранять деньги в иностранной валюте, это сейчас тоже сложнее и опаснее. И вот третий вариант, тоже довольно популярный исторически в Беларуси, это инвестировать в недвижимость. Я думаю, что такое небольшое количество сделок относительно и по таким высоким ценам, и вот концентрация этих сделок именно в Минске говорит о том, что мы видим рынок, где люди покупают вот часто не жилье для себя, не улучшают свои жилищные условия, а именно воспринимают это как инвестиции в будущее.
4: Почему? Отсюда, простите, эти очереди, да, о которых пишет онлайнер, когда люди с ночи там или с вечера выстраиваются к застройщику, чтобы квартиру не упустить. То есть, я так понимаю, это просто вот те ребята, которым действительно некуда девать деньги.
5: Ну, или они боятся куда-то девать деньги в Беларуси, кроме недвижимости.
3: И это одно и то же. И боятся, и не могут, и есть эти лишние деньги. Почему вот ситуация намекает именно на такую инвестиционную ситуацию? Ну, потому что две трети людей не живут у нас в Минске. Если бы люди просто улучшали свои жилищные условия, то, ну, кто-то, конечно, живет в Минске, хочет квартиру побольше в Минске, кто-то живет в Гродно и хочет квартиру побольше, получше в Гродно. Мы, собственно, опять же, можем посмотреть исторически, у нас не было такого перекоса. А вот если вы инвестируете на 20 лет, там, на будущее, неважно, где вы живете, в Минске или в Гродно, то тут риски того, что через 20 лет вот эта новая 100-метровая квартира в Гродно окажется никому не нужной, что люди из Гродно тоже продолжат перетекать в Минск. Я тут просто так случайно взял Гродно, это не относится к конкретному городу. Вот, такие риски больше, поэтому если вы хотите именно инвестировать, то, наверное, люди считают, что вот в Минске квартиры все еще будут пользоваться спросом, ну или это более вероятно, более надежно, чем предсказывать спрос на квартиры в Гомеле или в Гродно. И, соответственно, вот бегут покупать квартиры именно в Минске.
2: Уже згаданыя чэргі на кватэры часам даходзяць да абсурду.
1: Так, некаторыя мінчане двое сутак прастаялі, каб набыць кватэру ў комплексе «Северны берег». Кошт за квадрат у гэтым месцы каля 1500 еўра. Найбольшы попыт на аднушкі ў 45 квадратаў. Блогеры кажуць, што кватэры распісаныя на 2028 год.
2: Эканаміст Владзімір Кавалкін звяртае ўвагу, што гэта можа быць часткай удалага маркетынгу аб'екту, але разам з тым, значыцца, у людзей ёсць грошы набываць такое жытло.
1: Ён прыводзіць фактары, якія ўплываюць на кошты на рынку нерухомасці.
6: Влияет наличие денег, то, что мы с вами пытаемся обсуждать. Второе – это наличие дешевого кредита. Да? То есть, если нету сразу денег, можно взять какую-то небольшую сумму, плюс взять кредит, ипотеку и попытаться это потянуть. Третье, что влияет – это влияет наличие предложения. И четвертое, что влияет – это влияет курс. Ну, давайте попробуем разобрать со всех сторон. Если посмотреть на курс, то в 2025 году он влиял очень сильно, то есть в долларах квартиры росли гораздо быстрее, чем в рублях. Чем это объясняется? Тем, что был доллар слабый, да, то есть белорусы зарабатывали в рублях, поэтому цены в долларах опережали рост цены в рублях. В 2026 году этого не наблюдается, а цены продолжают расти довольно бодро. Значит, проблема не в курсе. Значит, все-таки можно предположить, что либо денег стало больше, либо предложения меньше. Давайте посмотрим со стороны денег. Зарплаты растут, но не так, чтобы вот прям оправдывать такой рост. Плюс банки даже немножко снизили за последние полугодия проценты по депозитам. Можно предположить, что как бы денег не стало принципиально больше, а возможность даже взять какой-то кредит чуть-чуть улучшилась. А вот, соответственно, это то, что может слегка повлиять, но не объясняет прямо такой ажиотаж. Ну и самый последний фактор – это фактор предложения. Ну, собственно говоря, сколько этих самых квартир на рынке. И вот здесь вот кроются самые-самые большие изменения. Если посмотреть на рынок первички, то он по отношению к 2022-2024 просел почти на треть, то есть предложение стало меньше. Квартир меньше. Количество людей с деньгами тоже, а квартир меньше. Это если смотреть на первичку, и она достаточно дорогая в Беларуси. А если смотреть на вторичку, то здесь тоже очень интересная ситуация работает. Здесь работают спекуляции. За год цены подросли существенно. Рост цен измеряется двузначным числом в процентах, и все, кто хотел продать вторичку свою, да, они смотрят, цены растут. А зачем продавать? Да, то есть вот даже хочу продать, зачем продавать, если цены растут? Пускай она постоит, там, не знаю, стоила там 100 тысяч, будет стоить 115, да, зачем спешить? Собственно говоря, это тоже влияет на предложение. Владельцы вот этой вторички, они ее придерживают, предложение сокращается, а это самый низкий вот этот вот ценовой сегмент. Вторичка, она более дешевая, особенно если мы говорим про панельки, хрущевки, вот это все. То, собственно говоря, тут тоже предложение падает. Ну и вот таким образом мы с вами приходим к умозаключению, что несмотря на то, что денег чуть-чуть стало больше и как по доходам, так и по кредитам, все-таки самый существенный вклад вот в этот ажиотаж, в этот рост ценовой вносит именно упавшее предложение как по первичке, так и по вторичке. Причем причины разные. По первичке там сокращение предложения, потому что застройщиков уменьшилось и меньше строят по сравнению с предыдущими годами. Вот. А по вторичке люди сидят как бы и не продают в ожидании того, что цены вырастут. Да? То есть такая вот спекулятивная фондовая история. Да. А у белорусов нет фондового рынка, поэтому вот белорусы спекулируют квадратными метрами и бетоном.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдным белорусским интеллигентом, соправдным украинским интеллигентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, политзаключенным, семьям.

Россия рыхтует китайцев до войны за Тайвань. У Великобритании протягиваюць развивать вытворчасць харчовых насекомых. Латушка накіруе у национальную прокуратуру Польши материалы относно Анжалики Мельниковой. Про гэта ды про іншае. Вось уже літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя расскажа Анжаліка Ляльковская.

0: покидаю за спиной. А растаман идет, усим привет и от грибов.
1: Лейбоник на хвалях белорусского радио РЦМ, 98.1 FM Белостогородня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт rc.com. Всем привитание, ну и традиционно нагадываю про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, магчимы навальницы, температура по ветру от 19 до 22 тепла, ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже и за нормой.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 24 липеня 1958-го народился Мик Карн, по пашпорте Андонис Михаилидес, ангельский музыка, мультиинструменталист, наибольш вядомы у якасці басиста гурта Japan. На початку яны выконвалі глэм-рок с гучнай музыцы Дэвіда Боуи, Нью-Йорк Доллс ды Рокси Мьюзик, гурта, з яким Japan часто параўноўвалі, але поступова зближаючыся з рухам новых романтыкаў, яны стварылі уласную разнавіднасць стыльнага синт-попу, ставшы адным з самых захапляльных і паспяховых коллектива у своего часу. Усе 5 нумарных альбомов Japan мають золотый статус.

0: Radio Racja!
1: Дзень з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра тое, што анансавалася ўжо ў апошнім выпуску навін. Беларусы, якія жывуць за мяжой, усё часцей сутыкаюцца з прававымі праблемамі, а для легалізацыі да немагчымасці абнавіць пашпарт. І пра гэта 23 ліпеня ў Познані гаварылі падчас сустрэчы «Права на абарону, як атрымаць міжнародную ахову» з удзелам дарадцы Святланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Леаніда Марозава. Такая сустрэча стала нагодай пагаварыць з Леанідам Марозавым пра яго шлях юрыста, які сёння жыве ў Познані, працуе ў офісе Святланы Ціханоўскай і адначасова займаецца навуковымі даследаваннямі ў мясцовым універсітэце.
2: Было довольно шмат людей, такая целая аудитория, может быть, пришла, но вот некоторым места не хапало. Большинство, конечно, людей хвалевало, что отбывается в Польше. Первое питание – международная оборона, и те охова в Беларуси, те погоршится, те не погоршится. 10%, может быть, 80 людей были, которые уже отрамали оборону и цікавіліся, что будет далей. Был один белорус молодый, який вось якраз отримал адмову, первый раз по международной обороне, и довольно цікаво было, просто все казали лічбы, кольки атрымали, кольки не атрымала, а я им так само казав, что, наприклад, до мене, до офиса, ніводного кейса не дослав ніхто, кому отмовили международную отмову. Тому я все могу зрозуметь, читать по Фейсбуку, и это не добре. И вот один кейс мне не пришел, я хочу его почитать и поспробовать допомогти там людям, чем можем. Ну, приблизно вот так такая размова была.
3: Только одна вот была не такая знамяльная лекция, сапраўды переросла вот такую массовую юридичную консультацию у Познані.
2: А тут, на самом деле, так и отбылось, потому что я у початку спитал, коли вы ожидаете формальную, неформальную встречу, и все казали, давайте неформально, потому что у нас есть вельми шмат питаний. Так и отбылось. Не было такого, такой лекции, как я звычайно роблю. Это была такая консультация, так, по всем питаниям, каким только люди могли запытаться. И про злученные штаты, и про Грузию, Армению. Всем было цікаво, як отбывается. И Олег працює юрдеп офиса.
3: И цікаво, что амаль что-то не бывают встречи онлайн с Светланой Ціханоўскай. Может быть, пора зробить такие онлайн-встречи и с вами, с представниками юридичной службы офиса?
2: Я думаю, что можно сделать, конечно, и Польша. Я думаю, что можно доехать до Белостока, Кракова, Вроцлава, так само, поразмовлять с людьми и поспробовать, чем можно помочь. С большинством, конечно, расповедаешь такие, ну, я про себя не подаю видовочные речи, але люди некоторую часть не разумеют. Можно сделать добрый план. Треба подумать, как зараз мы с КНБ скончим, потому что есть великие планы на КНБ, и после, я думаю, что так можно сделать.
3: И для вас Познань это справедливый город вашага пражывання, і вядома, што вы аспірант і даследчык універсітэце імя Адама Міцкевіча ў Познані, то ці дапамагае вам ваша зараз прафесійная дзейнасць у офісе у вырашэнні навуковых праблем, ці наадварот?
2: Я, це так правда, я зараз з'являюся дактарантам, пішу докторскую сваю працу, і я спадзяюся, што ў верасні, адзін я абараніць уже, і стаю доктором наук, у мене палітычных наук, дапамагаеце мне, но мне падаецца, што не зусім, это такая больш акадэмічная праца, і вельмі цікава зразумець, як европейская практика, ці юриспруденция працуе. И я крыху у меня тема по правах молоди, не только белорусский, а такой агульноевропейский. Конечно, цікаво, особенно, когда ты встречаешь белорусских студентов, а их довольно, так сказать, шмат. 3, может быть, 4 человека на группу, бывает, приходит. Там есть крыху специфика, потому что у меня и праца на ангельской мове, и выкладаю, я так само працую выкладчиком в университете, так само на ангельской, тому. И у меня только магистранты, такая же камельческая специфика, але так, я живу поздно и выкладаю поздно. Так само.
3: А до речи, на каком я написана ваша работа, на якому ви будете оборонять?
2: Все на ангельській написано, і оборонять буде так само на ангельській. Можна просто будь-кому заугодно, публікується, звичайно, дата, місце, і так, ну, це така європейська практика, тому що я, коли працю свою, зараз я вже дописала, найдя на рецензію, там 4, звичайно, 5 чоловік з інших країн робить рецензію, і після ти там пару годин, по-моєму, 5 годин ти обороняєшся. Відкритий формат, хто хоче, приходить так.
3: А ты трапил, до речи, у вашу работу по молодевых правах белорусский элемент?
2: Был белорусский элемент, потому что, когда я писал про активность молоди и то, что молодь робит, я включал в тем лику працу до офиса, где я находился, где я працевал 5 год. У Белорусском национальном молодежном совете Рада. Я там был международным секретарем, и мы впервые в истории в 2020 году подавали альтернативную справоздачу у Раду ООН по правах человека. И только по молодежи мы робили такую справоздачу. Я так само включал пункт про то, что это вот такой уникальный опыт, где белорусская молодь является активным чальцом, і тое, што мы паспрабавалі, і гэта дало якісь свой плён. Так, руская частка ёсць, але не ўся, але, канешне, бэкграўнд мы.
3: Ведам, што ёсць такая практыка універсітэтаў друкаваць работы дактарантаў. Ці чакаць, што выйдзе ваша кніга пра моладзевыя правы як міжнародны падручнік?
2: Ёсць такая практыка, але я пакуль насамрэч не думаю пра гэта. Я думаю, што ў мяне ёсць адчыненае запрашэнне за універсітэт Оксфорда, калі я абараніў супрацу сваю тут, в Польшы, у Познані, то ў мяне ёсць запрашэнне прыехаць з такой прэзентацыяй, такой паабаронай, таксама ў Оксфорд і распавесці там. А пра кніжку, ну, падумаем. Трэба ж займацца, і трэба сесці і час знайсці. А вось дзе вось знайсці з працы в офісе, там больше немагчыма. Я сам сябе здзіўляю, што здолеў дапісаць гэта там 300-400 сторонак. Это было вельмі цяжка, сам сябе.
1: Леонид Морозов, белорусский юрист-международник, эксперт по правах человека и молодевых правах, был международным секретарем Национальной молодевой рады «Рада». После 2020 года долучился до працы, связанной с поддержкой белорусов и представлением их интересов на международном уровне. С липени 2024 года он является дарадцем Светланы Тихановской по правовых питаниях.

життя. Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовный подарунок небес. У им есть всё: сустрэчи, расстанні, радости, боль, смерти, кахання. Немае значения решта годов. Цікавность пьесы не залежить от колькости радков. Нехай ее будет навод 101 картина для вечности. Это хвилина.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: «Рация» с Нивой. От «А» до «Я» – фельетон, погляд да анализ.
2: Про новую планету и старые зорки. Витаю шановных слухачов. Американские навуковцы поведомили, что им упершиню

0: Украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Ситуация у Европе, а может и во всем свете, так ти инакш, у многим залежит от того, каким будет конец российско-украинской войны. Сегодня Украина, стекающая кровью своих оборонцев и цивильного населения, не глядя на все проблемы, недохопы и, махчима, помылки, показывает суд змагания с перезаходящим ее шматкроть ворогом. За это амаль 4,5 года войны Украина шмат чему научилась, у первую чергу у плане узброєнню. Але зрозуміло, что гэтага часу замало, каб уся зброя, якая патрэбна для адбіцця агрэсара, выраблялася украінскім военпрамам. Таму і дагэтуль краіна шмат у чым залежыць ад сваіх саюзнікаў, якімі перш за ўсё з'яўляюцца краіны НАТО. Аб тым, як складваюцца стасункі афіцыйна,

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с Бородой», мы протягиваем. 24 липеня 1958-го народился Мик Карн, по пашпорте Андонис Михаилидес, ангельский музыка, мультиинструменталист, наибольш вядомый у якости басиста гурта G-Pen. На початку яны выконвали глэм-рок, сугучны музыцы Дэвида Боуи, Нью-Йорк Доллс ды Рокси Мьюзик, гурта, з яким G-Pen часто параўноўвалі, але поступова зближаючыся з рухам новых романтыкаў, яны стварылі уласную разнавіднасць стыльнага синт-попу, ставшы адным з самых захапляльных і паспяховых коллективов своего часу. Усе 5 нумарных альбомов G-Pen мають золотый статус.